0: пару ведь кэс, пуни вздул сцес. Чиха вода в секирве, чиха вода в е. Секирвице пару ведь кэс, пуни вздул сцес.
1: СК2 Opole.